наклоном влево, вправо, влево, вправо. И вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И влево, вправо, влево, вправо. И вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И влево, вправо, влево, вправо. На месте. Руки в свободном движении. Согнули руки к плечам. Выпрямляем вверх,

Перекрестные движения рук впереди с хлопком сзади. И раз, два, три, хлопок, раз, два, три, хлопок, раз, два, три, хлопок. Заканчивая бег, встали. Ноги на ширине плеч, руки вверх. Движение рук по кругу. И влево.

наклоны в сторону, руки вверх, влево, и раз, два, три, руки вниз, вправо, два, три.

руки на пояс, наклоны туловища. И влево, вперед, вправо, назад. Влево, вперед, вправо, назад. Раз, два.

в обратную сторону и вправо, вперед, влево, назад, вправо, вперед, влево, назад. Раз, два, три.

дело. И раз, два, три, четыре, вправо. Поставили руки на бедра, чередуем наклон вперед, прогнувшись, с выпрямлением округляя спину. И наклон, выпрямление, наклон, выпрямление, вниз, вверх, вниз, вверх.

Поднимите мышцы рук и ног. Продолжаем занятие. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки в стороны. Приседая, выполняя поочередные махи, согнутой ногой вперед. Начинаем с левой ноги и левой, правой, левой, правой. Раз, два, раз, два. Локтем касаемся колена противоположной

Ноги вместе. Руки согнуты перед грудью. Приседая, мах согнутой ногой назад, отводя руки в стороны. Выполняем движение поочередно, начиная с левой, ноги. И раз, и два, и левая, правая, и раз, и два, и левая, правая, и два.

Заканчивая упражнение, руки на пояс. Поочередно выполняем танцевальные повороты вправо и влево. С энергичным выпрямлением руки вперед. И влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо.

prave, lijeve, prave. Добавьте произвольные движения руками и головой. Левое, правое, левое, правое, левое, правое.

закончилась первая часть нашего занятия. Последующие упражнения будут выполняться сидя и лежа на полу.

ходом влево, вправо, влево, вправо. И вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И влево, вправо, влево, вправо. И вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И влево, вправо, влево, вправо. Вместе. Руки в свободном движении. Согнули руки к плечам.

крестные движения рук впереди с хлопком сзади. И раз, два, три, хлопок, раз, два, три, хлопок, раз, два, три, хлопок.

Заканчивая бег, встали. Ноги на ширине плеч, руки вверх. Движение рук по кругу и влево.

Наклоны в сторону, руки вверх, влево. И раз, два, три. Руки вниз, вправо. Два, три, четыре. Раз, два, три.

на пояс наклоны туловища. И влево, вперед, вправо, назад. Влево, вперед, вправо, назад.

в обратную сторону и... Вправо, вперед, влево, назад, вправо, вперед, влево, назад. Раз, два, три.

Поставили руки на бедра. Чередуем наклон вперед, прогнувшись, с выпрямлением округляя спину. И наклон, выпрямление, наклон, выпрямление, вниз, вверх.

Подтяните мышцы рук и ног. Продолжаем занятие. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки в стороны. Приседая, выполняя поочередные махи согнутой ногой вперед. Начинаем с левой ноги и...

Приседаем мах согнутой ногой назад, отводя руки в стороны. Выполняем движение поочередно, начиная с левой ноги. И раз, и два, и левая, правая. И раз, и два, и левая, правая. Ногу отводите подальше назад. И приседайте немного ниже. Раз, два, раз, два.

Заканчивая упражнение, руки на пояс. Поочередно выполняем танцевальные повороты вправо и влево. С энергичным выпрямлением руки вперед. И влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо.

левая, правая, левая, правая, левая, правая. Добавьте произвольные движения руками и головой. Левая, правая, левая, правая, левая.